Радио города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

В Оренбурге 6 часов утра. Планета FM.

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. «Планета FM» – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Конструкции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
2: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
3: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 10:00. Планета FM.
1: Итоги недели. Подводим итоги недели. С вами Михаил Задорин. Здравствуйте. Стратегия развития Оренбургской области доступным языком. В Центральном выставочном зале Оренбурга на улице Володарского, 13, открылась 4-я региональная архитектурная выставка «Меняя взгляд», организованная Министерством архитектуры и пространственно-градостроительного развития региона. В этом году темой выставки стала «Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 2036 года», представленная губернатором Евгением Солнцевым на Петербургском международном экономическом форуме. В основе стратегии 2036 предложения жителей и анализ социально-экономических и территориальных преимуществ Оренбуржья. Материалы экспозиции рассказывают о достигнутых результатах по реализации национальных проектов в Оренбургской области и перспективных направлениях работы на ближайшие 10 лет. Здесь можно ознакомиться с эксклюзивными проектами, ранее не выставлявшимися, будь то проект музея СВО или новые жилые кварталы. И, конечно, представлены базовые направления развития области: промышленные парки, глубокая переработка в аграрном секторе, транспортные и международные связи, образование, туризм, а также новые технологии, говорит губернатор Евгений Солнцев.
2: Это наше сельское хозяйство, металлургия, газо-нефтехимический комплекс, развитие новых. Это лития, добыча лития уже, это попутное, причем будет развиваться и газовые отрасли, будет развиваться литиевое месторождение, будет развиваться у нас и металлургические предприятия, в том числе и по добыче меди. Вот, мы также увеличиваем и производство металла.
1: Металлургия остается одним из перспективных направлений развития Оренбуржья. Вот еще одно тому доказательство. Новотроицкий металлургический комбинат «Уральская сталь» подписал долгосрочное соглашение с белорусским производителем карьерной техники «БелАЗ». Документы подписаны на форуме регионов Беларуси и России. Совместный проект предусматривает поставку высокопрочного толстолистового металлопроката для платформ самосвалов грузоподъемностью от 130 до 220 тонн. Надо сказать, что целый ряд оренбургских предприятий выступает в качестве поставщиков продукции для крупнейших корпораций, имея соответствующий инновационный потенциал. В этом могла убедиться работавшая в Оренбурге делегация Центра поддержки инжиниринга и инноваций во главе с генеральным директором Павлом Дворниченко. Напомним, партнерское соглашение между нашим регионом и Центром инжиниринга было подписано на полях Петербургского международного экономического форума. Главная задача совместной работы – ускорение импортозамещения и внедрение передовых технологий в промышленность Оренбуржья. Для этого специалисты Центра проводят аудит потенциала местных заводов. Делегация посетила Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования, Медногорский электротехнический завод «Урал-Электро», завод бурового оборудования, предприятие «Пластинвест», «Самара-Лей», завод «Инвертор», кстати, грантополучатель Центра поддержки инжиниринга и инноваций. Все эти компании уже реализуют проекты по созданию продукции, призванные заменить иностранные аналоги. Павел Дворниченко высоко оценил увиденное, выразив уверенность в том, что промышленный комплекс Оренбургской области можно вывести на новый уровень. И на сегодня все. С вами был Михаил Задорин. До встречи.

0: дать тебе еще
1: шанс. Планета FM. Реклама.
2: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать робота, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.

0: навигации, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
3: Фирменные.
1: На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: метры, а пространство для жизни. Квартира с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
2: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 3532 25 56 38. В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88. В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 3532 23 01 61.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
7: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 430144.
8: Мама, а мы ничего не забыли?
9: Кажется, ничего.
8: А зрение проверить?
10: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: акции, евро-двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM. Мы помним все.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.

0: «Престиж». Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии, на улитмобилей в наличии, на улице Весенняя, 5.
1: Хочу, хочу, хочу!
2: Что, опять шопинг?
1: Хочу много одежды, сразу!
2: Тогда в город локомотивов, кондукторский 2. Город локомотивов, большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
3: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
4: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
5: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
6: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 2301 61. В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88. На завод ЖБИ требуется формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.
8: Не провожай меня, я буду плакать одна без тебя. Не провожай меня, я буду ждать твоего звонка.

В Оренбуржье полдень. Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920 120 920 120.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
1: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
2: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
3: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
4: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 35-32-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Строительную организацию требуется водитель-экспертиз.

0: экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88. На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38. В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 2301 61.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
6: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
7: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
6: Едем.
7: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
8: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920-120. 920-120.
10: Мама, а мы ничего не забыли?
11: Кажется, ничего.
10: А зрение проверить?
12: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
13: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
14: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
15: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
16: В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
6: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский

0: Сад и школа в двух шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АУ «СЗ Оренбург СТОТ». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
2: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: Во

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Мам! А мам? Мам!
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38. В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61. Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Планета FM. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: А у вас есть шины?
3: Чтобы подешевле.
2: Фирменные.
4: На которые шиномонтаж бесплатно.
5: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
6: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. FM. Радио города

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
3: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Хочу!
2: Что? Опять шопинг?
1: Хочу много одежды! Сразу!
2: Тогда в город Локомотивов! Кондукторский 2! Город Локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
3: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8-35-32-23-01-61. Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46-11-11. В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Квартира плюс дача плюс гараж.
6: Опять все лето разрываться.
5: Зачем разрываться? Пора определяться.
7: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
8: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
9: Мама, а мы ничего не забыли?
10: Кажется, ничего.
9: А зрение проверить?
11: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
13: А если не подберем размеры?
12: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
13: Монтажников 3А.
12: Телефон 920-120. 920-120.
14: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
15: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46-11-11.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
3: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
5: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 16:00. Планета FM.
1: Итоги недели. Подводим итоги недели. С вами Михаил Задорин. Здравствуйте. Стратегия развития Оренбургской области доступным языком. В Центральном выставочном зале Оренбурга на улице Володарского, 13, открылась 4-я региональная архитектурная выставка «Меняя взгляд», организованная Министерством архитектуры и пространственно-градостроительного развития региона. В этом году темой выставки стала «Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 2036 года», представленная губернатором Евгением Солнцевым на Петербургском международном экономическом форуме. В основе стратегии 2036 предложения жителей и анализ социально-экономических и территориальных преимуществ Оренбуржья. Материалы экспозиции рассказывают о достигнутых результатах по реализации национальных проектов в Оренбургской области и перспективных направлениях работы на ближайшие 10 лет. Здесь можно ознакомиться с эксклюзивными проектами, ранее не выставлявшимися, будь то проект музея СВО или новые жилые кварталы. И, конечно, представлены базовые направления развития области: промышленные парки, глубокая переработка в аграрном секторе, транспортные и международные связи, образование, туризм, а также новые технологии, говорит губернатор Евгений Солнцев.
2: Это наше сельское хозяйство, металлургия, газо-нефтехимический комплекс, развитие новых. Это лития, добыча лития уже, это попутное, причем будет развиваться и газовые отрасли, будет развиваться литиевое месторождение, будет развиваться у нас и металлургические предприятия, в том числе и по добыче меди. Вот, мы также увеличиваем и производство металла.
1: Металлургия остается одним из перспективных направлений развития Оренбуржья. Вот еще одно тому доказательство. Новотроицкий металлургический комбинат «Уральская сталь» подписал долгосрочное соглашение с белорусским производителем карьерной техники «БелАЗ». Документы подписаны на форуме регионов Беларуси и России. Совместный проект предусматривает поставку высокопрочного толстолистового металлопроката для платформ самосвалов грузоподъемностью от 130 до 220 тонн. Надо сказать, что целый ряд оренбургских предприятий выступает в качестве поставщиков продукции для крупнейших корпораций, имея соответствующий инновационный потенциал. В этом могла убедиться работавшая в Оренбурге делегация Центра поддержки инжиниринга и инноваций во главе с генеральным директором Павлом Дворниченко. Напомним, партнерское соглашение между нашим регионом и Центром инжиниринга было подписано на полях Петербургского международного экономического форума. Главная задача совместной работы – ускорение импортозамещения и внедрение передовых технологий в промышленность Оренбуржья. Для этого специалисты Центра проводят аудит потенциала местных заводов. Делегация посетила Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования, Медногорский электротехнический завод «Уралэлектро», завод бурового оборудования, предприятие «Пластинвест», «Самаралей», завод «Инвертор», кстати, грантополучатель Центра поддержки инжиниринга и инноваций. Все эти компании уже реализуют проекты по созданию продукции, призванные заменить иностранные аналоги. Павел Дворниченко высоко оценил увиденное, выразив уверенность в том, что промышленный комплекс Оренбургской области можно вывести на новый уровень. И на сегодня все. С вами был Михаил Задорин. До встречи.

0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Твоя тишина обитает во мне.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня. И все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
6: В городе Локомотивов, Кондукторский 4.
5: Едем!
6: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов, найди свое.
7: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
8: А у вас есть шины?
9: Чтобы подешевле.
8: Фирменные.
10: На которые шиномонтаж бесплатно.
8: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
11: Друг должен быть старым, а шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
12: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
13: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11. На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Планета FM. Реклама.
2: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
7: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
8: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920-120. 920-120.
10: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

в Оренбуржье 17:00. Планета FM. Планета FM. Все свои. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
1: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ладно, все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: горькая история о неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и до скорого.
1: Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АОСС «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
7: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
2: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
1: Едем.
2: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
3: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
4: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46-11-11.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. FM. Радио города.

Планета FM. Все свои. Планета FM.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM в ритме города О. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
1: Зачем разрываться? Пора определяться.
3: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
2: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120. 920-120.
5: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
6: Строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61. Строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Хочу, хочу, хочу!
3: Что, опять шопинг?
2: Хочу много одежды! Сразу!
3: Тогда в город Локомотивов! Кондукторский 2! Город Локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
4: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
5: А у вас есть шины?
6: Чтобы подешевле.
5: Фирменные.
7: На которые шиномонтаж бесплатно.
5: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
8: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
9: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
10: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
9: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
10: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Давайте сегодня заглянем в один из старейших храмов города. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, который расположился на улице Маврицкого. Инициатором строительства выступил оренбургский купец первой гильдии Михаил Деев. В 1848 году, после эпидемии холеры, он обратился к военному губернатору Обручеву с просьбой о разрешении на возведение каменной церкви в районе Старой Слободки Оренбурга, чтобы облегчить местным жителям доступ к богослужениям. Первоначально храм имел один престол в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1855 году, после болезни Михаила Деева, его сыновья Стефан и Николай решили пристроить два предела во имя Архангела Михаила и Сергия Радонежского. Летом 1857 года эти пределы были освящены. В начале 20 века приход храма насчитывал более 3000 человек. Вокруг церкви были построены 4 башни, одна из которых использовалась как сторожевая. Летом 1917 года начался капитальный ремонт храма, который продолжался 3 года. Были расписаны потолки и стены, обновлены иконы, посеребрены иконостасы и подсвечники, перекрашен алтарь. Церковь была закрыта в 1931 году. Ее здание позже передали в пользование Оренбургскому областному союзу потребительских обществ для размещения в ней мебельной мастерской промышленного комбината и транспортной конторы. Группа верующих в 1946 году неоднократно направляла ходатайство с прошением об открытии церкви, но они оставались без ответа. И только в 1990 году церковь была возвращена Оренбургской епархии. Официально приход зарегистрирован 17 мая 1991 года. Первое богослужение после открытия церкви совершено 23 февраля 1992 года архиепископом оренбургским и бузулукским Леонтием. Начался долгий период восстановления храма. Был построен шатер колокольни и установлен ее навес. В ноябре 1994-го был изготовлен крест на колокольню. Сегодня в храме ведется активная общественная работа. Есть воскресная школа и библиотека. Реставрационные работы по убранству храма и окрестностей продолжаются. На этом у меня все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

0: «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога – главное сейчас!
4: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38. Строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88. Строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Квартира плюс дача плюс гараж.
6: Опять все лето разрываться.
7: Зачем разрываться? Пора определяться.
8: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
9: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
2: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
4: Строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61. На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38. Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбургье.

0: Планета FM. Реклама.
1: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
3: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Хочу, хочу, хочу!
5: Что, опять шопинг?
4: Хочу много одежды. Сразу.
5: Тогда в город Локомотивов. Кондукторский 2. Город Локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
6: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 35-32-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
9: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
10: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20-1.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 70.

0: конструкции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

87.9 FM. Радио города О. Планета F.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
2: Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Эти, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Планета FM. Все свои. Back to 90-е с Планетой FM.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Круиз вокруг, вокруг, вокруг, вокруг Солнца.
1: Как хочу поехать на родину, на малую родину я. Заждались кореша, но немногие.

ты тоже верь. Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль, полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп, печаль.

Планета FM. 87,9 FM. Радио город.

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета F.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
3: Любимый.
4: Давай же.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
3: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
3: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

Планета FM. Ничего лишнего. Всегда в твоем сердечке. Планета FM.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

0: Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM. Самая любимая музыка льется песней издалека, издалека. Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Космос — это синяки.

Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.

Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L, номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

87.9 FM. Радио города О. Планета FM.